0: Ты шахала. Шахала. Сиску. Шахала сиску.
1: Шла Саша по шоссе и сосала сиску.
0: Шла Саша по шоссе и сосала сиску.
1: Шла Саша по шоссе.
0: Давайте делаем. Шла Саша по шоссе и сосала.